Спонзор реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра. Дум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум.